Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность вдохновляет.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

9 утра. Радио.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

멋진 별 내우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Да. Включи любовь.
1: Хорошо. Включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Бриллианты по шок цене? Только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 26 сентября 2020

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипла, Джона Майера.
1: Мы что, она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Это что такое? Я вообще на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как, казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. Что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на zon.ru 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Столица 12 часов. Love
1: News. На госуслугах может появиться новый сервис. Россиянам рассказали, как кредитная история может повлиять на трудоустройство. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты Госдумы призвали создать на портале госуслуги сервис, который позволит отслеживать начисления и платежи по алиментам, а также формировать электронную выписку. В идее, направленной в Минцифры, отмечается, что в настоящее время у граждан нет удобного приложения с информацией о необходимых суммах, поступлениях, задолженности или действиях пристава исполнителя. Ожидается, что мера сделает исполнение обязательств по алиментам прозрачнее, получение справок проще, а защиту прав детей эффективнее. Компании в отдельных случаях могут учитывать кредитную историю кандидата при приеме на работу, особенно если позиция связана с финансами, управлением или материальной ответственностью. По словам экспертов, как правило, работодателя интересует финансовое поведение соискателя, есть ли у него длительные просрочки или высокая долговая нагрузка. Такие обстоятельства могут восприниматься как дополнительный риск, если сотрудник будет работать с деньгами или важными документами. Аналитики назвали самых популярных звезд боевиков у россиян. На первой позиции Джейсон Стейтем. На втором месте Джеки Чан. Самым недооцененным актером этого жанра оказался сын Чака Норриса Майк. Он снялся в трех непопулярных боевиках. 20% россиян в детстве мечтали стать музыкантами или актерами. На втором месте, согласно исследованию, программисты и изобретатели. Кроме того, в топе бизнесмены. При этом более половины опрошенных заявили, что их текущая работа не имеет ничего общего с мечтами. Лишь 12% трудятся по профессии из детских фантазий. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Лаврадио _official. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!

0: Fast the Family и трек Antidote в эфире Love Radio. Он только что, где далее другие работы часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу о себе напомнит южнокорейский диджей Пегги Гу. It goes like или на-на-на. Чуть ранее Rosie Mantle и Khalid, All I Know. После рекламы Bruno Mars, I Just Might. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «pardon» знаем, «merci». Следующий сингл «Baguette», конечно же. И «Déjà-vu» — это уже, получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: его Turn the Lights Off в эфире Love Radio. Ну, все вы и так узнали наверняка. А мы тем временем движемся далее в финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится Биби Рекса с работой One Day. Ну, а точку в этом часе поставит Леди Гага, Бэд Романс. Следом после вспомним, как расположились любимые звезды в официальном чарте Love Radio Big Love 20.
2: Реклама. В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105.

0: 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
0: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве час дня. Если тебе знакомо чувство важности чужого мнения, то прямо сейчас я облегчу твою эмоциональную ношу. Пусть начинают волноваться звезды. Ведь прямо сейчас мы узнаем, в каком порядке они расположились в нашем чарте. Big Love 20.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, трепещите, артисты, мы начинаем. Это чарт Big Love 20, и мы, вооружившись самым точным музыкальным измерителем прямиком из палаты мер и весов, готовы выстроить звезд по линеечке и распределить между ними 20 главных мест этой музыкальной недели. Впереди нас ждет настоящее шоу с премьерами новых треков, путешествием в музыкальное прошлое и тотальным погружением в глобальный мировой музыкальный контекст. Заглянем в топ-чарт Apple Music США, узнаем, какие треки чаще всего слушатели в Яндекс.Музыке. Бельгийский. Шазам даст нам понимание того, что вызвало наибольший интерес у европейского слушателя. Помимо этого, нас ждет небольшое путешествие в прошлое. Заглянем в плейлист Love Radio образца 2018 года и узнаем о 5 самых популярных треках года. Ну а завершим эту музыкальную кругосветку мировым чартом Spotify и его 5 лидеров. Ну а для начала перелистнем наш музыкальный дневник на страницу назад и вспомним тех, кто на прошлой неделе был в топе Big Love. В чарта.
2: Номер 10.
0: Ариана Гранде, Hate That Made You Love Me.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Лирик, Don't Go Mad.

0: Leoni Callum Scott, Stay.
1: Номер 6.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Номер 5.
0: Сикато и Минелли, Yesterday.

0: Милана, Асти, Дима, Билан. Эпилог.
1: Песня номер

Но, само собой разумеется, на первой позиции на той неделе был Егор Крид вместе с коллективом Arctic и Asti и треком «Карма». Ну а на этой отметке чарта мы обычно, пусть и с грустью, но все же вспоминали тех, кто покинул нашу турнирную таблицу. Но эта неделя стала исключением. То ли луна в Козероге, то ли вы примерили на себя роль Джеймса Бонда и наш чарт взболтали, но не смешивали. Но чтобы наш музыкальный коктейль оставался идеально сбалансированным, предлагаю продолжать следовать выверенной рецептуре «С нас музыка, с тебя голос». Делай свой выбор в пользу понравившегося артиста и его трека на сайте loveradio.ru в разделе «Big Love 20». Все лирические отступления сделаны, и мы переходим к актуальной двадцатке этой недели. Итак, последняя в списке, но не последняя по значимости. 20-е место. Beowulf, Phoenix.

Тэм Импала и Джейн, 19-я строчка хит-парада Big Love, 20 этой недели, трек Джекила. Артисткам действительно впору вооружиться чесноком и осиновыми колями, потому что, судя по всему, их энергетическую кровушку кто-то попивает. Голосуй за артисток на нашем сайте, да пребудет с ними сила трех. Ну а мы движемся далее, 18-ю строчку на этой неделе мощно электризует Алекс Рокстон и трек «Вертиган».

прямо сейчас, друзья, время приобщиться к новому, чистому, свежему и прекрасному. Прямо по курсу новинка от Звонкова. Трек называется «Невероятно». Расслушаем прямо сейчас.

0: Это звонки и премьера его трека «Невероятно». Далее топ-5 Apple.
1: 5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Элла Лангли, «Be Here». Четвертое место, Оливия Родриго, «Stupid Song». На третьей строчке Дрейк, «Shabang». Элла Лангли, номер 2, «Choosing Texas».

0: Позиция номер один, Janis Hugh Drake. Это было топ-5 Apple Music США. Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Это BTS и трек Swim в Big Love 20 на этой неделе. Ребята занимают 16-ю строчку, ну а недели их ранее они были на 12-м месте. Есть шанс вылететь из нашего чарта, но благодаря вашим мощным, сильным и красивым рукам вы сможете помочь этому коллективу остаться в двадцатке лучших и дальше радовать нас своим треком. Позиции ранее 17-е место Tomorrow We Together, Stick With You, одну строчку потеряли ребята. Ну, что делать? Неделя на неделю не приходится. Мы с вами продолжаем движение вперед, там кое-что интересное.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Но прямо сейчас к трекам, которые будут радовать нас оставшуюся часть лета, ну а мы будем радоваться им. Мальбек и Сюзанна, долгожданное союзничество, снова в силе, раз и навсегда, так называется эта работа, расслушиваем прямо сейчас.

0: человек, который знает о страданиях не понаслышке, это Сюзанна и Мальбек. Раз и навсегда. Новинка, а далее Big Love, топ-5 Яндекс.Музыки.
1: 5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Холли Флейм, Тано. На 4-м месте Беовульф, Феникс. Третья строчка, Шаян Мальборо.
2: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: Индия, Чо Мод, Шаде.

0: На первом месте Миа Бойко и «Экспонат». Это был топ-5 Яндекс.Музыки, а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Это Джейзи и Калвин Харрис с работой Satisfy. На этой неделе ребята занимают 15-ю строчку хит-парада, а на прошлой неделе были на 20-м месте. Вот такой вот квантовый музыкальный скачок. Как распорядилась музыкальная судьба местами, узнаем далее. Далее у нас товарищ, который не понаслышке знает, что такое успех, что такое первые места, но сегодня, к сожалению, он оказался на 14-й строчке, на прошлой неделе был на 15-м месте, плавно, аккуратненько, на кошачьих лапах Егор Крид с треком «Незабудки» подбирается к десятке наших лидеров.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: 13-я строчка нашего хит-парада Биби Рекса «Faithless New Religion». Ну, а мы, друзья, продолжаем движение вперед. Дальше о своих топ-5 треках расскажет певица Венера.
1: Топ-5 песен Венеры на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Венера. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит команды Empire of the Sun – We are the People. У песни минорный посыл, но безоговорочно летний вайб. Трек, который я поставила на 4-е место, многие танцевали свои первые робкие медляки на школьных дискотеках. Это Милен Фармер и ее знаменитая «Калифорния».

я отдаю свои песни, которые уже можно услышать в эфире Love Radio. И это моя работа «Другая жизнь». Очень личная и важная для меня песня. Пожалуйста, слушайте ее. На втором месте у меня одна из визитных карточек группы The Cardigans под названием Erase and Rewind. Уверена, что ты сразу же узнаешь этот припев. Ну а на первом месте еще один трек, который узнаешь.

0: С тобой на волнах Love Radio была Венера. До встречи. Big Love
1: 20. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России.

0: ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Это 11-я строчка чарта Биглав 20 Another Talk to You. На 12-м месте на этой неделе с падением в 5 позиций Леони и Калум Скотт Stay. Ну а если ты хочешь, чтобы с твоими любимчиками не происходили подобные ситуации, бери ситуацию в свои руки. Заходи на сайт loveradio.ru и в разделе чарта Биглав 20, расставляй артистов по своим местам. Ну а сейчас вспомним, как же расположились звезды с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Беовульф, Феникс.
2: Огни земли.

0: Impala, Dracula.
1: Номер 18.
0: Avalon Roxton, Vertigo.

0: Calvin Harris and Jay-Z, Satisfy.
1: Номер 14.
0: Егор Крид и незабудки.
1: Номер 13.
0: Baby Rexha, Faithless, Your Religion.
1: Leonie,
0: Callum Scott, Stay.

0: Москве 2 часа дня. Если ты хотел без пользы провести сегодняшний день, то тебе не удастся лениться, валяться и ничем не заниматься. Прислоняйся ближе к своим приемникам, тут мы распределяем звезд по местам. Это Chart B Glove 20. Хорошего дня!
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Само собой, всем звездам будет выдано их законное место в сегодняшнем чарте. Ну а пока что расскажем о тех людях, которые потрудились на славу и все-таки принесли нам что-то новенькое. Это Собр и абсолютная премьера, трек My Body Isn't Really. Слушаем.

Это Сомбур в продолжении музыкального часа. My body isn't ready. Конечно, наше тело может быть не готово к многим вещам, но, сами понимаете, лето на дворе. Похудели, не похудели, неважно. Расслабляемся, оголяемся, в меру разумного, разумеется, и отдаемся наслаждению на все 100%. Ну, а далее 10-е место. Этой неделе Филатов и Кэрос среди счастливых людей.

Не сходи с ума, не жалей ни о чем, милая, ведь ты мне все простишь потом. Вот такой вот трек когда-то был популярен, это был Тимати, ныне переосмысленный. Смысл от лирика и Don't Go Mad. Вот такие вот хитросплетения морфологических, синтаксических вещей в нашем эфире, а мы продолжаем расставлять звезд по своим местам. Лирик на этой неделе занимает 9-ю строчку, ну а мы движемся вперед. Далее девушка, которая смогла прибавить 2 пункта, это Ариана Гранде, Hey There I Made You, и 8-я строчка на этой неделе.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер с работой Bring Your Love. Седьмая строчка на этой неделе. То ли трек выветривается, то ли вы плохо постарались. В общем, loveradio.ru, раздел Big Love 20. Голосуем.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас к трекам, которые абсолютно свежи, абсолютно новые, еще не отмечались в нашем эфире. Это Люся Чеботина и «Зеленые глаза». Послушаем.

0: Люся Чеботина наверняка раскусила секрет хита «Зеленые глаза». Абсолютная новинка далее. «Шазам Бельгии».
1: ТОП-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: Пятое место. «Good Genug» – «Kids Garden». Номер 4. Дебуша – «Magnetic». Номер 3. Another Talk To You. Второе место. Шакира и Бурна Бой. Дай Дай. Номер 1. Хугели Сольто. Джамайкан. Это был ТОП-5 «Шазам Бельгия». Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Классика Тойми Нелли с треком Yesterday. На этой неделе теряют одну позицию в нашем чарте и с пятой позиции перемещаются на шестое место. На благо этого уже состоявшегося румынского союза диджеи и исполнительницы, треки у них выходят регулярно, и, судя по всему, тактика выбрана не этот, так другой войдет в топ-3 чарта Big Love 20. Пожелаем удачи ребятам, посмотрим, какое место они займут на следующей неделе. Ну а у нас прямо по курсу строчка номер 5. И там Teddy Swims с треком Mr. Know-It-All.

Самое время подготовить место в своих плейлистах. Расслушиваем новинку. Тут Алок и Дженнифер Лопес с работой Everything Fine. Пускай она обретет свое место в твоем плейлисте.

0: и Дженнифер Лопес, Everything is Fine. Новинка в эфире Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Кайго и Imagine Dragons. Born to be yours. Полина и Дима Билан, «Пьяная любовь».
2: Номер 3.
0: Clean Bandit и Demi Lovato, «Соло».
2: Номер 2.
0: The Prince, «Карма», «Лейра Бичес». Сайго Панда И.
3: Правда, покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто...
0: Так выглядели первые 5 мест в плейлисте Big Love 2018 года.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

абсолютно стабильно расположилась певица Зиверт в нашем чарте. 4 место на той неделе, 4 место на этой неделе. Ну а прямо сейчас самое время развязать интригу этой недели, узнать, кто же все-таки переместился на 3 место, кто оказался на 2, а кто возглавил наш чарт. Далее, 3 строчка этой недели. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Действительно, именно такие места нас ждут впереди. Ну что ж, расслушаем 3 место от Егора Крида, Артика и Асти, «Карма».

0: Это Ален Фарбен и Рене Миллер с работой Body Talk. Всем нам известно то великое, могущественное произведение о пяти языках любви, которое подарило миру возможность слышать друг друга и подарило возможность узнавать друг друга ближе. Качественное время, подарки, помощь, физические прикосновения. В общем, не стесняйтесь со своей второй половинкой обсуждать то, каков ваш язык любви. А уж мы с вами, друзья, говорим на одном языке любви. Наш язык чувств — это музыка. Заходите на наш сайт loveradio.ru в раздел, правильно, в раздел Big Love 20. Там выбирайте того артиста и именно ту песню, которая вам больше всего по духу, голосуйте за нее, и потом каждую пятницу и воскресенье наслаждайтесь подведением итогов в эфире Love Radio. Ну а прямо сейчас мы узнаем, как же распределились первые 5 мест в топ-5 Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Майкл Джексон, Билли Джин. 5 место. Оливия Родриго, Джоб Дейли. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Номер 2. Оливия Родриго, The Cure.

она же. На первом месте Оливия Родриго, Stupid Song. Это топ-5 Spotify Worldwide.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: Потеряешься по пару.
2: Карма.
1: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет.
2: Карма.
3: Номер два.
0: Алифар Бен, Рина Миллер, «Body Talk». Далее первое место. Дима Билан, Анна Асти, «Эпилог».

Ковриных, 15.00. Вспомнили и еще раз расставили звезд по местам в чарте Big Love 20. И теперь можем вернуться к классическим любимым работам. Совсем скоро в твоих динамиках Паскаль, Этублон, Мот и Моя Мишель. Но на старте часа Леди Гага, Аплаус, Александр Ушаков за пультом. Всем привет!

0: намертво Under the Rhythm, в которой содержится сэмпл с песни группы «Руки вверх», между прочим. Только что в эфире Love Radio, где далее другие работы часа, о них тоже поговорим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу в твоих динамиках появится DJ Эбен со своей работой «Hollow». Чуть ранее Шакира и Бёрна Бой «Die Die». После рекламы вспомним дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересиль «Силуэт». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене. В качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Мы что, она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Это все... что такое? Я вообще-то на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. Что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Только что Five to Family треком «Раз-два» напомнили о себе. Ну а далее финал часа, где сразу после рекламы появится диджей Эбен. Его трек «Halo» услышим. Далее будет певица Венера «Другая жизнь». Ее песня называется именно так. Ну а точку в этом часе поставят Риана и Джей-Зи работой «Umbrella».
2: Реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

суждено. Подписать договор только с теми, кого любят.

пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Столица 16 часов. И совсем скоро в твоих динамиках появятся Хюкель, Эйва Макс, Коста Лакоста, Юлия Паршута, Леони и Каллум Скотт, а также XV. Но на старте часа Валан Рокстон напомнит о себе треком Вертиго. Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков, это Love Radio. Всем огромный привет.

0: Cool в эфире Love Radio. Он только что, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И ближе к его финалу в твоих динамиках появится очаровательная Сабрина Карпентер, трек Tears. Чуть ранее моя Мишели ЛСП курточка. Ну а сразу после рекламы я тебе напомню Цумбр Home Wrecker. Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Багет», конечно Дежавю. Же. И «Дежавю» — это уже, да. Получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Love Radio». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: команда Филатов и Кэрос, и их движ только что в эфире Лав Радио, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Сразу после рекламы в динамиках появится Адель, ее самое популярное творение 2011 года Rolling in the Deep. Следом мы услышим Сабрину Карпентер и ее трек Tears, ну а точку в этом часе поставит уже обворожительная Риана. Where have you been?
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 17 часов.
1: Love News.
2: Для самозанятых ведут лимиты на рабочие часы. Названы самые модные вещи года. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Для самозанятых россиян с октября будут установлены лимиты на рабочие часы при оказании услуг.

0: граждане не смогут трудиться более 60 часов в месяц в течение полугода с одним и тем же заказчиком. В противном случае придется заключать трудовой договор. Ограничение распространяется в том числе на работы в торговле, операциях с недвижимостью, образовании, IT-разработках, подборе персонала, рекламе и развлечениях. Правила будут действовать до 1 октября 2032 года. Apple официально одобрила разработку складного смартфона второго поколения, который, по данным инсайдеров, получит название iPhone Ultra 2. Ожидается, что устройство сохранит тот же дисплей, что и модель предыдущего поколения, дебют которой ожидается позднее в этом году. Речь идет об OLED-панели производства Samsung с новой конструкцией. В ней цветофильтр встроен непосредственно в структуру дисплея. Это позволяет сделать экран тоньше, легче и энергоэффективнее. По планам, презентация новинки состоится осенью 2027 года. Модные обозреватели назвали самые стильные вещи года. Актуальные платья в виде ночной рубашки, одежда и обувь с бисером, предметы гардероба цвета аквамарин. Эксперты также призвали отказаться от бикини в пользу слитных купальников и купить брюки на замену джинсам. Особенно трендовыми стилисты назвали атласные штаны, брюки с цветочным принтом и льняные варианты. Adidas представила необычную коллекцию, созданную вместе с дизайнером Риком Оуэнсом. В нее вошли надувная куртка и шорты со встроенной системой кондиционирования. После нажатия кнопки одежда начинает раздуваться и одновременно охлаждать владельца. Еще больше новостей найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера!
1: Это были все новости на сегодня. С ними покончено. Давайте вернемся к музыке и будем наслаждаться только ей. Егор Крид, Arctic Ice, Karma, Blue, You Make Me Wanna. Совсем скоро, но на старте часа Алекс Ворон, Fever Dream. Меня тоже зовут Алекс Наушаков. Всем огромный привет.

0: Трек «Пробуди» только что в эфире Love Radio. Где далее? Давай снова проведем небольшую разведку и узнаем, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится французский диджей Кунгс и его друг Теофилос Лондон, трек «Galaxy». Чуть ранее себе напомнит Гаязов с «Brothers Fiesta».
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Ну и также не обойдется час без Арианы Гранде. Hey, that I made you love me. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: буквально через несколько минуточек, а если бы точнее через одну, в твоих динамиках появится французский диджей Кунгс и его друг Теофилос Лондон с треком Galaxy. Ну а точку в этом часе мы поставим работой от группы Серебро «Мало тебя».
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

за 18 часов. Продолжаем наслаждаться любимыми треками на волнах Club Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Black Eyed Peas, Zivert, The Second Voice и Testosterone. Но на старте часа Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Ток, Александр Ушаков раздается в твоих динамиках. Всем привет.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: впервые не нажать при всей моей любви к Эйви Макс. Как бы она ни просила «Don't click play», я все-таки это сделаю и расскажу, какие треки мы еще услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Tame Impala и Jenny, трек «Dracula». Чуть ранее себе напомнит Кэти Перри и Олеса «When I'm Gone». После рекламы команда «Добро» и свежий трек «Море, привет».
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успеть.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипла, Джона Майера.
1: Потому что она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Ты думаешь, что такое? Я вообще на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Какие-то звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. Что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: another day. Я думаю, что здесь многие начали подпевать. Так или иначе, The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, только что в эфире Love Radio, где далее финал часа, и мы о нем поговорим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках Тиесто и Кэрол Джи, Don't Be Shy, далее By India, Хчо и Мод Шаде. Ну а точку в этом часе поставим 2001 годом и треком Can't Get You Out of My Head от австралийской певицы Кайли Миноу.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Точное московское 19.00. Дати, Аксен, Сэр и Миша Миллер, Ольга Серябкина, Зейн, Малик, Дэниел Сиви. Вот эти ребята появятся скоро в твоих динамиках. Но на старте часа Медузы и Гендрик ММЛ. Don't Wanna Go Home. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет.

0: не ждать, предлагает Мари Краймбрери. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Ну и мы действительно ждать не будем. Расскажем тебе о других треках этого часа прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу Биби Рекса напомнит о себе новинкой One Day. Чуть ранее Андрей Звонкий и Ханна. Я не я.

0: радио. Саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: и он готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Baguette», конечно же, и «Déjà-vu» — это уже, получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Love Radio». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алисы, трек One Day в эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится диджей Клингат и певица Варген с треком Kids on the Run. Далее будет Ava Max, Kings and Queens. Ну а точку в этом часе поставит Макли Мой, Райан Льюис, Thrift Shop, конечно же. Меня же зовут Александр Ушаков. Вернусь к вам завтра к 5 вечера, и мы продолжим наслаждаться любимыми треками. Ну а пока можете это делать просто без меня. Всем удачного завершения выходных. Пока-пока.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

плейлиста на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Потому что она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Ты думаешь, что такое? Я вообще на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. Что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: и он готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Baguette», конечно
1: Déjà
0: же. И «Déjà-vu» это уже, да, получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

канал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

нашем на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».

0: утро.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.